Хоть мед мои глаза блистают предо мною, во тьме твои глаза блистают предо мною.